0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Лучше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали.

прогнуться в исходное положение, вдохнуть, полностью выдохнуть. Раз, два, три, четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

ходьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох.

Ноги у вас вместе. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться. Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Кристина и Майка.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.

0: Возрастное ограничение 16.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.

0: I'm not falling in love, yeah.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: Мета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34. 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Первое Чеховское радио. Радио «Комета».

0: радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
2: «Там, на неведомых дорожках».
3: Город-курорт Ессентуки находится в Ставропольском крае и с 1992 года является административным центром эколого-курортного региона Кавказские минеральные воды. Еще в 19 веке волжский казачий отряд наткнулся в этом районе на неприятно пахнущие и солоноватые на вкус источники в болотистой местности у ручья Кислуша. Казаки пить из источников не стали, а вот их лошадей было не оттащить от этой воды. Так были открыты главные средства современного Ессентука. Лечения, минеральные источники и лечебная грязь.
4: Путеводитель.
3: Ближайший к Ессентукам аэропорт – Международный аэропорт «Минеральные воды», откуда совершают рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга крупнейшие российские авиакомпании. От него до Ессентуков около 37 километров. Их можно преодолеть на электричке, автобусе или такси. В Ессентуках есть железнодорожный вокзал, куда прибывают электрички из других курортов Кавказских минеральных вод и поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. Ну и, конечно, не стоит забывать про автобусное сообщение.
1: Исторический телеграф.
5: Развитие курорта Ессентуки началось значительно позже, чем Кисловодского, Пятигорского и Железноводского. Это связано с тем, что сообщение об открытых ессентукских источниках не привлекало внимания врачей и посетителей курортов, и судьба этих ценнейших вод сложилась несколько иначе, чем горячих ключей горы Железной, открытых в том же году. Туда сразу же приехали на лечение больные, а ессентукские воды еще 13 лет ожидали своего настоящего открытия. В начале 20 века грязелечение в регионе Кавказских минеральных вод приобрело настолько широкий размах, что возникла необходимость в строительстве мощной грязелечебницы. В связи с этим в 1915 году в Ессентуках была построена крупнейшая в Европе Алексеевская грязелечебница, названная так в честь цесаревича Алексея, сына императора Николая II. Во время Великой Отечественной войны лечебная база курортов Кавказских минеральных вод превращена в госпитальную базу, обладающую 30 тысячами коек. В послевоенные годы развернулось строительство здравниц, работающих в настоящее время.
4: Как красиво!
3: Основной достопримечательностью курорта Ессентуки является дача-музей известного хирурга Разумовского. Большой интерес вызывает и архитектура города. Среди самых красивых зданий – верхние минеральные ванны, выполненные в классических формах русского ампира. Грязелечебница, построенная из местного камня и кисловодского доломита, соответствует высоким образцам римской классики. В Ессентуках можно посетить старейшее строение на курорте – питьевую галерею источника 17, заложенную в 1848 году. В центральной части города-курорта Ессентуки раскинулся курортный парк, занимающий более 60 гектаров зеленых насаждений. Здесь расположена питьевая галерея, которая является историческим и архитектурным памятником. На центральной аллее находится главный павильон источника номер 4. Да уж, где как ни в Ессентуках можно совместить приятный отдых с полезным, насладиться красотами Кавказа, поправить здоровье чистой минеральной водой и лечебной грязью, увидеть своими глазами тайну возникновения минеральных источников. Но не всяк орел, что на Кавказе. В следующем выпуске мы познакомимся с орлом из центральной России, городом Орел.
2: Там, на неведомых дорожках.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для вас.

0: ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу: Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25, Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный бас я отпускаю нашу любовь, только здесь я оттанцую всю свою боль.
0: Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 102,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 63.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

Не веду, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

0: Комунос. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for

0: кабинета. Комета. Check this out. В городе и районе 10:00.
1: Слушать, слышать больше, чем радио. Комета.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16 лет.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25, центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
5: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
4: Стоп! Можно поменьше трагизма?
5: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
4: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
5: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
4: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
5: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
4: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
6: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
4: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета».

свидетельство о регистрации, средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: песня прозвучит для Дмитрия. Дмитрий, спасибо вам большое и всем кометовцам, кто слушает Радио Комета, передает вам привет, здоровья, счастья и благополучия, друзья. Делайте громче. Павел Федосов. Никогда, кстати, эту песню не слышала и вообще самого певца. Сейчас прям послушаем. Жизнь течет под кожей. Делайте громче.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1. Ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8 400.

0: 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОП АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

формация детства, формирующая U-Metal банда, сочетающая мощные гитарные рифы, взрывные ритмы, в общем, эмоциональный будет вокал. А сегодня будет у нас, знакомиться вы будете с группой с 18.00. И напоминаю, что теперь нас не только слышно в Чехове, но и видно в любой точке мира. Слушать нас можно не только из Чехова. Ловите волну радио Комета 92.6 FM и 70...

0: Новости.фм. В общем, подписывайтесь, друзья, вся информация там. И задавайте, конечно же, свои вопросы группе в прямом эфире, друзья. Ну, а я с вами прощаюсь. Муслим Магомаев ставит точку в рабочем полдне. С вами была Зуля Дюкова. Всем огромное спасибо за ваши заявки. И всем пока, до вторника.
1: Лучше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: судьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или

0: приложении Йоби да Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Так, я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Слушать, слышать. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Встречай новый день без меня. Без меня.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: земле Лопаснинской, 16:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: лето.
1: Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный магазин

0: Живой звук «Чероки Шоу» на радио «Комета» 92.6 FM. Напоминаем, что у нас идет видеотрансляция в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Присоединяйтесь. К нам сейчас присоединился, допустим, вот Иван наш написал нам мессенджер Макс сообщение. Кстати, нам можно и нужно писать по номеру 8-916-244-2044. Ну и под трансляцией, есть комментарий. Владимир Морозов пишет «Уровень» с большим знаком восклицания.
1: Вот слушайте, вот. Ну, честно сказать, вот этой песни прям удивили. То есть, я говорю, сейчас в конце мы закончим там какой-нибудь классикой Чайковского, знаете? Прям потихоньку выравниваемся, да, так выходим, уже взрослеем с каждой песни, ребят.
2: Ну, отлично.
1: Слушайте, нас... я в ожидании.
0: А у нас есть небольшой сюрприз, к нам в интервью присоединяется Филипп Ильин.
3: Да. Да.
0: Филипп, привет.
3: Верно.
1: Привет, Филипп.
3: Всем привет.
1: Ребятки, привет. Я тоже вас слышу.
3: Очень приятно.
0: Вы руководитель, правильно?
3: Да.
0: Скажите, вот честно, насколько сложно сейчас пробиваться с такой музыкой, с необычной и с немножечко нестандартной? Потому что все-таки сейчас из каждого утюга и вообще везде нейросеть поет одним и тем же голосом на разные темы, абсолютно обо всем, о чем хочешь, в течение трех минут там компилируется песня. И когда приходят люди с живыми композициями, со своим творчеством, со своим видением и с каким-то своим посылом и тематикой, насколько сложно договариваться на площадках, концертах?
4: На самом деле договариваться с площадками не так сложно. Сложность в другом. Ребята молодые, они подростки, им нет еще 18 лет, и, соответственно, блокируют площадки именно по возрастному цензу. Даже условно под мою ответственность все равно немногие хотят их видеть. То есть приходится, вот как сегодня, даже родители же присутствуют.
0: Конечно,
4: да, родители.
0: Но это
4: вот,
0: закон, да. По закону так положено.
4: Да, соответственно, вот это вот самый главный блок для их творчества, именно для лайва. А по поводу того, чтобы продвигать свое оригинальное творчество, да, ни на что не похожее, ну, это, мне кажется, и во все времена было трудно.
1: Да, это всегда непросто, да.
4: Да, это всегда. Почему? Потому что есть условно... Ну, ИИ, он просто заменил ремесленников.
0: Да.
4: Вот и все по сути своей. А те, кто пишут свое что-то именно оригинальное, что-то очень хорошее, ну...
1: Ну, они так и писали, в принципе.
4: Да, они так и будут писать. Мы можем вспомнить классические примеры, как раз уж мы упомянули классическую музыку, можно вспомнить того же Бетховена, да, или, например, ну, с Бетховеном попроще, а, например, можно вспомнить Моцарта, которому приходилось, как и Гайдну, писать музыку именно под заказ. Всегда под заказ.
1: Слушайте,
4: да.
1: Ребят, вот, Филипп, пока вот сейчас вот как раз про классику заговорили, вот прям с каждой песни у вас идет прям это взросление. Я понимаю, о чем вы говорите, но это такие старые песни, такие куражовые, молодежь тоже себя там вспоминает на этих дискотеках, все как бы здорово, но а не хотели бы вы вот с этим, с вашим рычанием... Саша, я прям вот прониклась твоим рычанием. Вот сейчас ты спел, прониклась меньше, чем когда ты вот рычал, хотя это совершенно не мой стиль, честно тебе скажу. И если вот это наложить на какую-нибудь классику того же Бетховена, слушайте, не думали об этом? Вот просто мне сейчас такой лайфхак пришел.
2: Смешение стилей сделать.
1: Будет вообще шикарно. Я сейчас что-то говорю, у меня прям мурашки идут. Порычать под Бетховена или под какую-нибудь там скрипку Вивальди, ребят, мне кажется, что-то может получиться. Ну, в общем, как вам лайфхак, идея такая?
3: Оду к радости.
1: Подумайте, да.
2: Ну, чисто в теории можно написать классику вообще легко, мне кажется.
1: А, либо сами написать.
3: Да.
5: Знаете, если бы Бетховен жил бы в наше время, он бы был бы металлистом. Поэтому в целом...
1: По-любому. До 100%. Мне даже нечем крыть, потому что проверить невозможно.
5: Так, сейчас у нас... очень много Бетховена переделал как раз-таки в тяжелый жанр, поэтому мне кажется, рано или поздно мы придем к чему-нибудь.
0: Замечательно. А мы будем ждать, мы подождем, мы будем здесь и дождемся взросления.
1: А пока взрослеем в эфире. Да.
0: Кстати, песня «Стена» мне очень понравилась. Вот это вот...
1: Да, мне тоже.
0: Припев ложится на уши, очень хорошо прилипает. Прям я считаю, что это песня, которая имеет все шансы на большой успех.
1: И даже ее разложить можно на глубину, если так подумать. То есть она вроде такая, как, не то что попсовая, слова такие простые, простая.
0: Но она ложится прям на...
1: По сути.
4: Такая, да, но хук все равно есть.
1: Есть.
0: Под нее хочется танцевать.
1: Да, можно разложить
4: заводит,
1: на глубину.
4: Заводит именно для того, чтобы танцевать, конечно.
0: Георгий Черновол пишет у нас по трансляции: «Они реально лучшие, передайте им, что я жду «Кто ты». Ольга Иванова отвечает Георгию: «И я жду «Кто ты».
6: кто-то будет. Угу,
3: да, кто-то это прям.
0: Надеюсь,
1: шедевр.
0: Шедевр. У нас еще есть вопрос в наш мессенджер Макс. Надеюсь, он не провокационный. Добрый вечер. Вопрос в группе «Деформация детства». Кто такой Сережа Шариков? От Сергея. Причем, внимание, от Сергея Шарикова вопрос пришел.
1: Интрига, рассказывайте вопрос.
3: Это им, пусть они рассказывают.
5: Если, да, если мы начнем рассказывать всю историю Сережи Шарикова, то ее глубины хватит на то, чтобы записать где-то часовой или двухчасовой подкаст.
6: Я могу вкратце рассказать.
5: Давай.
6: Это персонаж, который всегда появляется на наших концертах и при этом не появляется, это как кот Шрёдингера.
0: Он есть, но его нет, да?
2: Он участник деформации детства.
6: Но при этом он не состоит деформации детства.
0: О, как.
3: Такая невидимка.
0: И еще спрашивает Сергей Шариков, будет ли песня про так называемых монстров?
5: Нет, не будет.
0: Ну, значит, будет на концерте. И напоминаю, что можно зайти к нам в группу радиостанции «Комет» ВКонтакте, перейти по активной ссылке в анонсе сегодняшнего Чероки-шоу в группу «Деформация детства», подписаться, поставить звоночек на уведомление, чтобы быть в курсе новых событий у музыкантов и ездить за ними по концертам. Кстати, ребята очень крутые, мне нравятся. Вот-вот.
1: Ну, необычность присутствует, а это главная галочка вообще для меня как оценочный момент.
3: Угу. Вот тогда, пользуясь случаем, приглашаем всех, кто нас сейчас слушает.
1: Так.
3: 12 декабря мы будем играть очередной раз в Джауда.
0: Угу.
3: Вместе с группой КПД.
1: Расскажите, что такое Джауда, где находится?

0: Клуб Джао, да, находится на...
1: Москва?
0: Да,
1: Москва.
0: Москва, да.
1: Китай-город.
0: Китай-город, Москва, да. Москва, Китай-город. Вот мы туда ходим неоднократно, выступаем, знакомы с их ордером.
1: А вот с группой какой, что за группа?
0: Группа КПД.
1: Ну, расскажи, что не знает, да.
0: Они, это ребята из Тулы, играют они такой мелодичный рок в стиле...
1: А, мне уже нравится, таки, мелодичный рок, вот
0: да,
1: это уже моя тема.
0: Мелодичный, мелодичный рок в стиле нулевых. Именно вот наш такой именно русский рок, классический, самый такой, как это сказать, традиционный, скажем так. Мы с ними познакомились в Питере, когда выступали в Гаркундиле у Олега Гаркуши в его арт-центре. И вот как бы заколабились, скажем так, законтачились.
1: То есть у вас коллаборация, то есть вы вместе поете прям?
0: Не,
1: вы отдельно просто?
0: Не, отдельно,
1: А, у вас отдельно, я думала, что вы еще прям совместные песни делаете.
0: Пока еще вот до фитов не дошли, но думаю, может быть, дойдем тоже.
2: Ну, все впереди.
0: Да.
2: У нас прям посыпались вообще комментарии.
1: Ну, я уже эту ты где хочу.
2: И вопросы. Ну, сейчас буквально последний.
0: Ты уже все.
2: Ну,
0: не, ну где
2: зачитаю.
0: Ты? Где ты? Я не знаю, кто ты, да.
1: А, кто ты?
0: Кто ты? Нигде ты.
1: Кто ты, где ты? Значит, надо где-то. Надо где-то где-то написать, значит.
2: Евгений пишет нам: пусть попробуют ремикс, попробую сделать свой. Вот понимаете, как хотите. Вот так вот.
1: Судя по голосу, вы все поняли.
0: Ребятки, когда будете петь «Кто ты?», скажите «Где ты?». Где-нибудь в каком-то месте.
1: Это вам заказ теперь уже на песню «Где ты?». Ответ на песню «Кто ты?», «Где ты?».
3: Полностью произносим адрес.
2: Главное, не наш. Ну что, слушаем «Живой звук», «Широкий шоу» на радио Камеди 102.6 FM, группа «Деформация детства» у нас в гостях. «Живой звук», прямой эфир.
4: А теперь песенка, посвященная нашему дорогому Чуприну Роману Алексеевичу, ведь, да? Алексеевич, вспомнил.
5: У которого красивый папа.
6: Поехали!
7: Ну!

0: Живой звук. Чуроки шоу. У нас на радио «Комета». Прямая трансляция идет у нас в группе радиостанции «Комета». Поэтому заходите, подписывайтесь и переходите по активной ссылке в группу «Деформация детства». Тоже подписывайтесь на ребят. Давайте поддерживать начинающих музыкантов-то. Вы по-любому начинающие. И у нас тут есть дальше, сыпятся ко мне комментарии. Прям сыпятся. Иван Морозов пишет: «Они крутые». Ольга Иванова пишет: «Парни, Алёня Агутин что вам говорит?»
1: Алёня Агутин нас сначала довел до финала, и на финале выдал...
2: До финала конкурса «Дар».
1: Да, до финала конкурса «Дар» довел нас. И после этого, ну, неформальный. Нас нельзя крутить по радио.
2: Он, дорогой дядя!

0: потому что нас нельзя крутить на радио. Мы на радио.
1: Ну, потому что уже взрослеете же, ближе к классике уже двигаетесь.
2: Да, там уже двигаемся к Бетховену, к Моцарту, в общем-то, почему бы,
1: да? Даже темы, если эти затронули, я просто представляю, что вы можете выдать в следующий раз.
3: Передавайте ему привет. Передайте ему совместный привет.
0: Здравствуйте, Агутин! Дорогому дядюшке Агутину от всей группы деформации детства.
4: Мы вас любим.
3: Очень.
2: Мило. Итак,
4: следующая песня как раз таки...
2: Да подождите, в чате. Подождите пока со следующей песней. Хорошо, мы же еще пока вопросами вас не закидали. Подождите. Куда вы так торопитесь? У нас еще тут эфир на 20 минут. Куда? Ольга Иванова пишет: кайф, вау! Про ответ Агутину. Круто, мне нравится. А вот, если честно, есть ли какой-то вопрос вот у вас самих? Вот вы ехали сюда на эфир к нам, да? Есть ли какой-то вопрос, который вы очень мечтаете услышать к себе, но боитесь, что у вас его не спросят?
5: Какая у нас любимая музыка?
2: Вот давайте ее спрашиваем.
1: Ну, давай, удивите сейчас меня вообще ответом. Скажите, что попса, ну-ка, расскажите.
5: Я люблю Кали Минеш и как, которая это, трясет попой. Которая это, как ее?
6: Ники Минаж,
5: вот. Очень люблю Ники Минаж. У нее очень хорошая, интересная музыка. А так, из Тяжелого на бас меня подсадила группа Металлика, Мьюз и Red Hot Chili Peppers. И Talking Heads вообще замечательная группа.
2: Вот это набор! Вот это сейчас было прям максимально неожиданно, потому что, ну, бытует мнение, что молодое поколение вообще не знакомо с классическим роком, а тут, простите, такие мастодонты
1: не,
2: рока.
1: Не, ну это классика. Это
2: особенно там, Мьюз, да. Который, в принципе-то, не все могут понять, а тут...
1: Ну, ребята в музыке, да.
2: Я максимально приятно удивлена.
1: Вань, а ты расскажи мне, вот мне тебе хочется вопрос задать. Ты что слушаешь?
6: Сейчас подойдет к телефону.
1: Давай.
2: Ждем.
7: Я слушаю электронную музыку.
2: Электронную?
1: Это наша тема. Вот это мой парень. Я прям чувствую, Ванька мне прям понравился.
2: Все, Ань, разбираем. Тебе, Ваня, мне всех остальных.
1: Электронщина моя.
4: Сейчас Саша хочет рассказать.
8: Не хочу, ладно.
1: Ну скажи, Саша, что
8: у меня очень странный набор и страшно одновременно. Это какой-то примус. Ладно, не какой-то примус, легендарный примус.
4: Какой-то
8: я тоже люблю примус. Примус хорошая группа, все слушайте. Именно Сава меня на примус и подсадил. Очень сильный бас. Мелодичный, нравится. И джаз. Масаёши Таканака.
2: О, как. Прям вообще.
1: Интересно, да.
0: А теперь Роман.
1: Давай, Рома, жги.
4: У меня очень менялся музыкальный вкус вот за последние года. То есть, когда группа создавалась, я вообще другое слушал. Вот. Во многом я слушаю то, что говорил Сава, Саш. То есть, я тоже люблю Мьюз, Red Hot Chili Peppers. Это все классные группы. Вот. Также я люблю русское. Там, например, Психею люблю, 6 миллиардов себя люблю и подобные группы. Вот.
2: Так вот откуда это звучание 2006-го-то. Вот мы и докопались до истины. Конечно. Георгий Черновол, кстати, спрашивает, будет кавер на Примус?
8: Нет.
4: В будущем будет.
2: Зато можно следить за творчеством группы, перейдя по активной ссылке к ним в их сообщество ВКонтакте, и подписаться, и быть в курсе того, что они делают. И там, возможно, появится кавер на Примус. Так что следите за творчеством группы «Деформация детства». Ну что, а мы переходим к следующей композиции, да?
3: Миша не ответил еще, да?
2: Миша нет.
1: А, Миша.
2: Как я могла? Миша, прости меня.
9: Ну, я сначала слушал New Metal, вот я Korn очень прям до дыр дослушал. У меня есть два альбома на виниле, я знаю почти всю песню наизусть. А сейчас я...
6: Целую одну песню наизусть знаю.
3: Blind, да?
9: Вот, а сейчас меня понесло на попсу, я сейчас слушаю Kanye West, ASAP Rocky, Дэвиса Скотта.
8: Ладно, шутка.
9: Ну, я также слушаю джаз. Джон Колтрейн мне очень понравился. И Майлз Дэвис.
2: О, как.
8: Майлз Дэвис прям.
9: Да.
2: Слушайте, вообще, скажу честно, набор музыки восхитительный. И я сейчас, в принципе, приятно удивлена тем, что, в общем-то, весьма разноплановая музыка, которая вот и приносит ваше звучание такую разноплановость. Это очень круто, мне нравится.
1: Ну, я, конечно, я не ожидал услышать, что они сейчас скажут, что там Дима Билан, Филипп Киркоров, как вот для меня это было бы странно, мега.
8: У Киркорова есть хорошая песня.
1: Да, о. Вот, кстати, ребят, вот это вообще я хотела услышать, потому что я сама разноплановая в плане музыки. Я могу слушать Prodigy, на следующий день я могу слушать классику и того же Дима Билана и Филиппа Киркорова.

0: Но, слушайте, если вы это цените, то я чувствую, у вас нормально дальше может сложиться как раз вот это отношение с более спокойной музыкой и вашим стилем исполнения. Вообще все прям допускаю и даже уже фантазирую на эту тему, потому что может прям интересная такая сложиться.
1: Аня, я хочу напомнить нашим слушателям, я просто сейчас посмотрела на экран на свой и смотрю на тебя такая, ты шикарная на нашей видеотрансляции, поэтому предлагаю всем подключиться, посмотреть на Анну Донрой, на нашего гостя в студии, на Филиппа Ильина, и в том числе на нашу прекрасную группу «Деформация детства». Ну и пока что давайте слушать следующую композицию, какая она будет?
2: Это песня «Кто ты?» как раз-таки больше всего.
0: Ну вот, я хотела сказать, она уже была или только будет?
1: Нет, мы только дождались.
2: Вот спросили в чате, вот она наконец-то.
0: Ну все, ура, да я ее уже жду. Да.
1: Давайте. «Живой звук», «Чироки шоу» на радио КВДС 2.6 FM. Группа «Деформация детства». Слушаем.
3: Поехали.

0: Вот. Мы даже потерялись тут немножечко. Мы тут сидим и слушаем, и в таком...
1: Слушайте, да мы тут обсуждали, пока вы играли. Слушайте, какое шикарное, необычное звучание бас-гитары. Вот это вот, это очень круто. Я сначала даже аж поворачивалась, думаю, откуда там труба взялась вообще.
2: Это гитара.
0: Мало того, что это максимально необычно, мне сейчас прям максимально хочется отметить тот факт, что сейчас в студии живой звук, это не какие-то подложки и сэмплы, это реально звуки, которые извлекают ребята на своих инструментах, это, то есть, это не какой-то там сэмплы, то есть, это живое.
1: Я аж поворачивалась к экрану, смотрела, что там у вас, какой инструмент вступил. Ребят, круто. Насколько я не любитель направления этой музыки, я прям сейчас прониклась, честно вам говорю.
0: Ольга Иванова пишет: «Ура, кто ты?» Сергей Першинов пишет: «Ну, наконец-то!» И у нас тут Евгений комментирует
1: очень круто.
0: В Максе. «Классно играют, мелодия вначале похожа с композицией группы, которую я не назову, потому что

0: Да не иногенты, извините. Вот так вот.
1: Догадайтесь сами.
2: Сова!
0: Вот так вот.
2: Ничего не хочешь нам рассказать?
0: Потом
2: я придумал этот риф. Я взял этот риф у Металлики.
0: Вот так вот.
2: Из батри.
0: Вот так вот. Все, все, все решено, все решено.
3: Не надо изобретать велосипед. Нужно просто вовремя воткнуть, да, в свои композиции.
0: Угу. И в свете этого события вообще вот так, ну, не знаю, научиться играть с такими приемами, которые, в общем-то, порой бывают незнакомы даже музыкантам, которые находятся не одно десятилетие на сцене. Ведь явно же какой-то творческий путь проходит в голове, когда вы ищете новый звук. Как это вообще, как вы вообще до этого додумались, ребята? Это очень круто звучит.
2: Здесь мы брали вдохновение у таких групп, как Limp Bizkit и Психея. У нас очень часто сравнивают, что это вообще их фит.
4: У меня один раз сопровалась струна, и она издавала похожий звук, как в песне. Я подумал, нифига себе, может реально расстроить гитару
3: надо брать.
4: Вот в мясо и сделать дром в гроб, прям вот сделать из этого песню.
0: Огонь.
4: Причем... А потом с помощью питшифтера поднять на 3 октавы вверх, чтобы всех кровь из ушей была.
0: Самое интересное, что сейчас вот эта атмосфера в студии мне очень напоминает один из мультиков, это Metal Apocalypse. Там они тоже просто вот максимально прям вот искали новый звук, максимально вот искали, как это помните, говорит, надо, говорит, записать гитару максимально низко. Мы на дне Марианской впадины, ниже уже не можно, да?
2: Так вот. Это дедушкин гитара.
0: Да, да, да. И самое интересное, что вот я просто вижу, и по вашему творческому потенциалу могу сейчас смело сказать, что у вас, ну, есть будущее, потому что даже те площадки, которые... Пока что вас берут с неохотой и периодически отказываются, говорят, что вы слишком там жесткие, слишком там какие-то там мелкие, да. Ребята, уважаемые организаторы, если вы нас слышите и видите, имейте в виду, перспективная группа, берите себе на заметочку и занимайте
3: потом
0: место.
3: Потом пожалеете, что отказываете.
0: Занимайте место в очереди, потом можете до них не достучаться и не добиться. Поэтому подписывайтесь на них, не потеряйте, ставьте себе в закладки, следите за творчеством ребят и вообще будьте в курсе, как они там развиваются. Потому что движение от первой песни к текущей песне в эфире, оно, конечно, очень сильно показывает не только творческий потенциал группы, но и само развитие музыки, Ань, согласись.
3: Да, да, ну я говорю, я вот честно вам скажу, ребят, я тот человек, который совершенно далек от той музыки, которую вы сейчас транслируете. И то я сейчас сижу тут, восхищаюсь, да, звуками, я вам
0: танцует.
3: Вот про вот это вот отголоски, переголоски, ага, голосов, то есть вот это вот, ну я просто говорю, у меня тоже как бы со слухом все в порядке, тоже музыкальная школа за плечами.
0: Ну да.
3: И я как бы все это ценю, поверьте. То есть меня удивить сложно, но пока у вас это получается.
0: Класс.
2: Классные звуки мы.
0: Вообще. Ребята, вы классные.
3: И еще меня очень цепляет ваш фанатизм. Я вообще люблю фанатов своего дела, вот. И когда человек делает все это с фанатизмом, хотя я за жизнь без фанатизма, но именно когда в направлении вот он работает, в плане развития, там, музыкального, ну, любого другого, то это очень чувствуется. И из этого что-то может получиться.
0: Филипп, у меня к вам вопрос есть сейчас еще. Вот, скажите, пожалуйста, ведь когда занимаешься какой-то группой, занимаешься ее продвижением, всегда все равно так или иначе закладываешь уровень коммерциализации, как это?
3: Ну,
0: монетизации творчества, да? Насколько перспективна, по вашему мнению, деформация детства для монетизации сейчас?
5: Мне кажется, их музыка сейчас очень актуальна, потому что... Опять мы видим, как набирает оборот new metal, хотя может быть, в как бы другой спектр он смещается. Ну, сейчас вообще, в принципе, мы видим и вообще наблюдаем сплав разных искусств. Я небольшую такую, ну, как бы это сказать, расскажу, чем сейчас ребята занимаются. Они готовят песню, которая будет песней-перформансом.
0: О, как!
5: Да, и мы как раз разрабатываем такой момент, без которого, то есть, получается, без визуальной составляющей эту песню невозможно будет слушать.
0: Угу.
5: То есть это будет, конечно, как-то немножко странновато, но я думаю, что перспективность такого направления, как театральная музыка, да, которая как бы еще, она всегда была, но отдельно именно вот выпустить ее сейчас в современных реалиях, это было бы, ну, как бы таким, ну, экспериментом очень серьезным, скажем так. Хотя...

0: Надо вспомнить, что тот же пост-рок, группы какие-нибудь, как Magwai или Godspeed You Black Empire, они вообще не существовали никогда без визуальной составляющей. Да?
1: Ну, опять же, группа Kiss, да, которые практически создали первыми вот это направление такого шокового рока, когда они выходили в невероятных просто образах, и практически... У нас, допустим, в России есть группа Mordor, да, может, слышали, тоже такое весьма театральное представление, и практически никогда они не появляются на концертах на публике без грима, без костюмов. Та же самая там группа Эпидемия, да, которые тоже, опять же, там театрализовывают шоу свои и там чуть ли не рок-мюзиклы постоянно ставят. Но здесь мне очень нравится ваш подход не в том плане, что это попытка переплюнуть кого-то из вот музыкантов, а это именно попытка привнести такой некий новый мир, новую вселенную, то есть дать не только звук, но еще и картинку, то есть погрузить слушателя полностью вот в эту атмосферу и там уже его приобщить к тому, к тем идеям, которые есть.
0: Я думаю, что те, кто сейчас нас как раз-таки смотрят, да, не слушают, а смотрят, они видят, что делают ребята, они разыгрывают сценки. Я это всячески поддерживаю, я считаю, что провисание на концертах, на конце. Вот мы сейчас с вами просто общаемся, да? У нас нету с вами как бы вот этого провисания, да? А на концертах это сразу приводит к чему? Что публика просто уходит. Особенно если это неизвестное, то есть, грубо говоря, концерт гиг или фест, где нету хедлайнера.
1: Да, если не успели зацепить, значит,
0: не успели зацепить, а тем более, если идет долгое подключение и так далее и тому подобное. Ну, просто вспоминая даже свой опыт, да, прошлого, как мы всегда это делали, для нас было крайне важно собраться до нашего выступления как можно быстрее, просто влететь на сцену, подключиться и начать играть. Почему? Потому что нам важно было всегда
1: успеть поймать.
0: Вот поймать всю публику, которая сейчас в данный момент есть в зале. И я ребятам этот опыт передаю. Надо сказать, что они делают все настолько быстро, насколько это вообще возможно. И это играет колоссальную роль, просто колоссальную роль.
1: Понятно. Ну что ж, переходим пока обратно в студию к нашим музыкантам. Они там уже там пишут нам комментарии. Помогите, спасите нас прямо под трансляцией. Ну и там еще есть комментарий. Василиса Бабаева пишет: «Миша, ты крутой! Миша, мы тебя любим! Ваня, привет!» И Сергей Першинов пишет: «Боб Марли косится на батю». Ну, кстати, вот он. Ну что ж, ребят, у нас осталось с вами время для финальной песни, и будем потихонечку заканчивать. Давайте зафиналим прям хорошечно.
2: Рассказать об этой песне?
1: Давайте.
3: Да, конечно.
2: Сам хочет рассказать?
4: 6 минут. 7 минут.
5: 6 минут.
3: Начинай фанатеть.
2: Ну ладно. 6 минут — это как раз-таки классическая, ну, похоже на классику песня в некоторых моментах.
4: У нас там даже раньше был орган, но у нас сейчас нет клавиш. Да мы их просто вырезали.
0: Я спою.
4: Давайте, Филипп. В общем, как сказал один великий Лин Стрейт, say something on the record. Что-то там record, что-то там people. Поехали.
1: Живой звук, широкий шоу на радио Комета. Группа «Деформация детства» у нас в гостях. Слушаем.

они прошли через сад.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета, 92,6 FM, группа «Деформация детства» у нас в гостях. У меня тут есть еще несколько комментариев.
1: Вот такие пироги.
0: И есть еще комментарии от меня. Ребята, я сейчас услышала прям вот, не знаю, то, что для меня максимально было неожиданно. Я услышала такие любимые и родные мне с моей далекой юности отголоски Дим Боргер, Children of Bodom, Cradle of Filth. То есть, ну, прям мне зашло, честно скажу вам. А тебе как?
2: Сердечко.
3: У меня, знаешь, вот я сейчас не хочу прям вот сильно комментировать, ну, потому что я, во-первых, не сильно в первой инстанции, да, все направления музыкальные разные, но у меня вот, когда вы пели, у меня рождаются идеи по отношению к вам. Я просто, вот когда уже сейчас будем финалить, я просто хочу пожелать какие-то вещи, если вы меня услышите вообще, вот, ну,
0: да, услышу, конечно.
3: Суть того, что я хочу донести. Мне кажется, у вас будет очень крутое взросление. Но это, опять же, мое субъективное мнение, но, тем не менее, рождается. То есть у меня рождаются идеи. Потому что, когда играет такая тяжелая музыка, ребят, у меня мозг вообще не работает никогда, поверьте. Здесь у меня по отношению к вам, я вижу ваш потенциал, я вижу мощную энергетику, которая из вас исходит. И если вы ее в правильное русло
0: направите,
3: это будет очень сильно. Ну, может быть, тогда я уже и скажу то, что, собственно, я вижу. Например, вот эта песня, когда там про Рому пели, да, что он там в дурке, туда-сюда. Вы вообще знаете, что, ну, слова, они, мощные слова, они, ну, имеют мощную силу. И когда вы ее несколько раз повторяете в команде под громкую музыку и в жесткой интерпретации, вот эти вещи начинают сбываться. Ну, я просто в этой теме уже давно, я работаю с людьми, как бы я этим занимаюсь. И не меняя музыки, ребят, вот не меняя вашего стиля, я сейчас не хочу уводить вас от вашего стиля, но если вы сделаете что-то более мягкое и жизнеутверждающее вот под эту музыку, вот это будет круто, вот это будет уровень взросления, с помощью которого ваши желания начнут сбываться. И если вы еще это в какой-то сюжетник запустите, то есть, например, там взяли какую-то мечту, и вот в этом же скаче фанатично отработали. Ребят, вот я никому такого еще не желала, у меня таких мыслей вообще не возникало. Но с вашими вот этими звуками, с желаниями быть неординарными, мне кажется, у вас это может получиться. У меня даже была одно время такая мечта взять старинный русский фольклор и наложить ее на какую-нибудь трансовую такую вот дип-хаус-музыку, именно вот танцевальную.
4: Вот у нас была идея еще до моего прихода, я им предложил написать folk metal с балалайкой.
3: Вот.
2: Идеально.
3: Видите, как?
2: С
3: сейчас
2: балалайкой. Идеально.
3: Вот это прям круто. Вот я вот это сейчас вижу. Но будьте аккуратны, потому что фольклор русский очень опасная тема в том плане, что там тоже черноты хватает. То есть вы должны понимать, что вы поете, и посыл делать именно в свет. Вот тогда ваша музыка сработает на хороших началах. Просто, ну, имейте в виду, что то, что вы поете, это будет вам потом в разы возвращаться.
0: Поэтому... А у меня есть для ребят еще несколько лучиков света. Георгий Черновол пишет: «Пройдет пару лет, и мы будем ходить на мюзиклы с деформацией детства».
3: Вот.
0: Ольга Иванова пишет: «Сергей, это ржака». Алиса Бабаева пишет: «Саня, привет». Добавляет: «Ваня, тебе от Ани тоже привет. Мы твои фанаты».
5: Ваня, привет!
0: О, вот. Пишет: «Передайте, пожалуйста, привет Ане и Василисе».
6: Ну. Передаем привет Ане и Василисе.
0: Ой, какая прелесть.
5: Привет, привет Ане и Василисе.
0: Василиса добавляет: «Миша хороший». И Георгий Черновол пишет: «Если можно, последний вопрос в группе. Когда выйдет студийный альбом?»
7: Скоро.
2: Скоро.
8: Мы же работать над продвижением альбома, снимаем вот тики-токи всякие.
5: Тики-тики-тики-тики.
7: Работаем.
2: Вероятно, до зимы уж точно будет.
0: Что ж, замечательно, будем ждать. А пока напоминаю, что можно зайти и подписаться на группу «Деформация детства» по активной ссылке. И, в общем-то, ожидать выхода альбома. Ольга Ванул пишет: «Ведущая, вы супер. Нас здесь двое. Идеально, только бы услышали». Вот так вот. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. С нами сегодня была группа «Деформация детства». С нами
5: спасибо
0: сегодня...
5: вам, всем, кто был с нами.
0: С нами сегодня также...
3: Ребят, вам спасибо, да, вам очень спасибо. Много прям идей у меня в голове, я говорю, после вашей музыки, которую мы никогда не посещали раньше.
0: Филипп Ильин с нами сегодня был в студии радиостанции «Комета» 92,6 FM. Артем, спасибо тебе огромное, нашему Артему Лобанову за звук.
3: Спасибо нашему звукорежиссеру, любимому Артему.
0: А там целовашки, обнимашки пошли на камеру. Прям заходите, смотрите на трансляцию. Там прелесть творится, мне нравится. Ну и с вами были мы, Ольга Ольхова.
3: Анна Донрой, ребят, ну, удивили, но я говорю, если дать нужное направление, я буду одним из первых слушателей ваших концертов и буду присутствовать, я вам обещаю.
7: На концовку хотим.

0: концов, концовку. Камеру на нас.
1: А, давай, давай.
2: Сюда. Ваня, подойди.
0: Сюда. Ну, надо сюда. Попрощайся с тетями и дядями из экранчика. Точнее, с камеры.
1: Да. Всем пока-пока. Всех любим, целуем, обнимаем. И до следующей субботы. Всем следите за нашими новостями и обновлениями. Всем всего доброго.
0: Ба!
1: Вот так вот. Всем пока.
0: Пока.

Живой звук. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Can't touch this.

Дорожкин радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу: «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25, центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове – opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-499.

0: бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76.

0: 8-926-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Барі Лапасні, 20.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне.

0: искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыкальный глобус на радио «Комета» продолжает свою работу. С вами Игорь, и сегодня для вас вечерний джазовый выпуск. На улице золотая осень. И пусть этот жанр музыки добавит в ваши души романтики, спокойствия и уюта, а также покоя на сон грядущий. Хочу сказать, что современный джаз рассчитан, конечно же, на широкий круг слушателей. Он часто используется, так сказать, как музыкальное сопровождение в торговых центрах, магазинах, ресторанах. И все это звучит как музыкальный фон. Однако есть и сложный джаз, который не теряет свою популярность. Это вообще музыка для эстетов. Возможно, в первый раз он покажется вам непонятным. Однако немного терпения, и он просто станет для вас немного простым и близким. Джаз — это чистая экспрессия, чувства, выраженные музыкой, которые пойдут вам, так сказать, на пользу и найдут отклик в вашей душе. Причем в каждой. Я предлагаю вам еще парочку композиций в исполнении Майкла Бубле и нашей подшефтной артистки Нежи, которая, конечно же, записала этот альбом, хотя работает в жанре танцевальной клубной музыки, но вот записала она такую пластинку. Это очень радует, и то, что она работает с музыкальным глобусом. Вот поэтому с приветствием будет сейчас все. Майкл Бубле и Нежи прямо сейчас в нашем джазовом сегодняшнем вечере.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

Время, отведенное программе «Музыкальный глобус» заканчивается. Сегодня у нас звучало 60 минут в стиле джаз. Жанр это плодотворный, можно сказать, приятный, на сон грядущий, успокаивающий. Впереди вас ждет, так сказать, вечерний развлекательный эфир, кто не переключит радио «Комета», да? Я же оставляю вас с композицией «Lady the Trump» в исполнении Леди Гаги и Тони Беннета. У них вышла совместная пластинка. Практически у меня сегодня все, что хочу еще сказать на тему джаза. 10 октября 1935 года вышла премьера, так сказать, джазовой оперы Джорджа Гершвина «Борги и бес» на Бродвее. Это известная, да, достаточно тема. Ее до сих пор, так сказать, переиздают на пластинках, поэтому слушайте эту музыку, она достаточно влияет, так сказать, на настроение, а также повышает умственные способности. Вот. И пишут о том, что 10 октября 1993 года начала вещание, так сказать, телевизионная компания НТВ. Первоначально на пятом канале, на пятой кнопке, да? А также начала работать социальная сеть «Контакт» в 2006 году. Встретимся завтра в программе «Рабочий полдень». Я завтра буду, как всегда, в 12.15 с вами. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Оставляйте ваши заявки, приветы и пожелания. Я с вами буду до 14.00. И, как всегда, я говорю вам

0: Шахове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: снег. В старой Лапасне 3 часа.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.